нашей Богородицы, и призна Девы Марии, силой честной, восстоящей до Христа, Христа бесточестных, небесных сил бесплодных, честного славы до пророка Третечи, Святителя Иоанна, святых славных и святых апостолов, святых славных и добропорядочных мучеников, преподобных и богоносных, Отец наших, и же во святых, Отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, и же во святых, Отца нашего Николая, архиепископа Мирлигийских, Чудотворца, святых, равноапостольных Никодия и Кирилла, учителей Славянских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольных великих княгини российских и Ольги, и же во святых отец наших святителей Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских сия Руси Петра Алексеева, Макария Филиппа Иова и Евмогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святыня великомученица Варвары и святых благоверных российских князей и страстотерцев Бориса Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Вечерских, Серафима Саровского и чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского и чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона, игуменов Радонежских и сия России чудотворцев, Михея и Дионисия, Максима Грека, Андрея и Иконописца, Варнавы и Семанского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святого апостола Анании, преподобного Романова, Капеца, святых и праведных богатых, всех Кимой Анны и всех святых твоих, благоприятному сотвори молитву нашу, дай нам оставление и движений наших, покрый нас кровом душу твоею, ожени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир твой, и спаси Бога.

апостол, иже во святых отец наших Сергия, игумена Радонежского и вся Россия чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священ